0: Всеки деце барович кес, пунивство сес. Чиха вода, всеки рве, чиха вода вре. Всеки деце барович кес, пунивство сес.
1: СК2 Вроцлав.